0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. «Радиус ФМ». Актуальные новинки. «Радиус ФМ». Музыка днем и ночью. «Радиус ФМ». Волна топовой музыки.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по восточной половине республики пройдут дожди, грозы. Днем во многих районах ожидаются сильные ливни. Утром местами сгустится слабый туман. В Витебске днем плюс 19-21, в Минске и Могилеве 20-22 тепла, в Бресте, Гомеле и Гродно 23-25, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Это «Радиус ФМ». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. «Радиус ФМ».

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

свете стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: В Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по восточной половине республики пройдут дожди, грозы. Днем во многих районах ожидаются сильные ливни. Утром местами сгустится слабый туман. В Витебске днем плюс 19-21, в Минске и Могилеве 20-22 тепла, в Бресте, Гомеле и Гродно 23-25, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. When you

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветра.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю...

Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.
1: И помни.

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по восточной половине республики пройдут дожди, грозы. Днем во многих районах ожидаются сильные ливни. Утром местами сгустится слабый туман. В Витебске днем плюс 19-21, в Минске и Могилеве 20-22 тепла, в Бресте, Гомеле и Гродно 23-25, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Мама.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: Ты крути.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 7 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по восточной половине республики пройдут дожди, грозы. Днем во многих районах ожидаются сильные ливни. Утром местами сгустится слабый туман. В Витебске днем плюс 19-21, в Минске и Могилеве 20-22 тепла, в Бресте, Гомеле и Гродно 23-25, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на «Радиус ФМ» только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус

0: Беларуси 8 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно по восточной половине республики пройдут дожди, грозы. Днем во многих районах ожидаются сильные ливни. Утром местами сгустится слабый туман. В Витебске днем плюс 19-21, в Минске и Могилеве 20-22 тепла, в Бресте, Гомеле и Гродно 23-25, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят,

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы в увеличении товарооборота. Об этом говорилось на переговорах МИД двух стран. Как отметили в МИД нашей страны, увеличение инвестиционной активности ОАЭ в Беларуси говорит о привлекательности республики для зарубежных инвесторов. РИКС предупреждает абитуриентов о рассылке фейковых результатов ЦЭ и ЦТ. В институте отметили, что помимо мошенников, бывшим школьникам теперь пишут еще и шутники. Как подчеркнули в РИКС, максимально возможный результат составляет 100 баллов, а минимум 0. Отрицательных баллов не бывает. Выборы депутатов Национального собрания проходят в Армении в это воскресенье. Каждой партии, а всего в кампаниях участвует 16, необходимо набрать минимум 4% голосов, чтобы пройти в однопалатный армянский парламент. Всего на выборах выдвинуты свыше 2000 кандидатов. Между победителями будет распределен 101 мандат, пропорционально полученным голосам. Россиянка Мира Андреева победила в Ролан-Гаррос. В финале она обыграла представительницу Польши Майю Хвалинскую. Андреева впервые в карьере стала победительницей турнира «Большого шлема». Спортсменке 19 лет, она стала третьей в списке самых юных чемпионок турниров «Большого шлема» в 21 веке. Призовые Андреевой составили 2,8 миллиона евро. Таковы были новости о погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине ожидаются дожди, грозы, во многих районах сильные ливни. Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый, в отдельных районах шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Витебске днем плюс 19-21, в Минске и Могилеве плюс 20-22, в Бресте, Гомеле и Гродно 23-25, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Задай ритм лету с Вилла Браслав. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине ожидаются дожди, грозы, во многих районах сильные ливни. Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый, в отдельных районах шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Витебске днем плюс 19-21, в Минске и Могилеве плюс 20-22, в Бресте, Гомеле и Гродно 23-25, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире Радиус ФМ, а также на сайте в разделе «Подкасты». They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. На сегодня в Беларуси объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Основная причина тому – сильные ливни. Кроме того, в восточных регионах к осадкам добавятся еще и грозы. Ветер ожидается северный, северо-восточный, умеренный, при грозах порывистый. В отдельных районах прогнозируется шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду. Белстат подсчитал средние пенсии по стране. На конец 2025 года средний размер назначенных выплат в республике в целом остановился на отметке в 923 рубля. Значительнее всего от общереспубликанского показателя оторвалась столица. Так, пенсионеры в Минске получают в среднем 998 рублей. Второе место у Гомельской области, на третьем оказалась Минская. Ряд стран Евросоюза готовит новые санкции против Израиля. Основным инициатором в этом вопросе выступает Франция. Французские чиновники заявили СМИ, что хотят таким образом сохранить вопрос Палестины в международной повестке на фоне конфликта США и Ирана, а также кампании Израиля в Ливане. Этим летом произойдет полное солнечное затмение. Лучше всего необычное астрономическое явление будет видно в Испании и Португалии. Затмение ожидается 12 августа. Это будет первое такое явление за последние 2 года. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону +375 29 103 64 64. С новостями на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
2: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велика, в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине ожидаются дожди, грозы, во многих районах сильные ливни. Ветер северный, северо-восточный, умеренный, при грозах порывистый, в отдельных районах шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Витебске днем +19-21, в Минске и Могилеве +20-22, в Бресте, Гомеле и Гродно 23-25, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
2: Партнер прогноза погоды Белбетфест.
9: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти. Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ.
1: Радиус ФМ.
0: Лови топовые моменты этой недели.
2: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
3: Ребят, начало лета, все, сезон. Да. Мы переехали с моей второй половинкой в, так скажем, место, где очень много открытых площадок. Баскетбольное, футбольное. Я в прошлом году, как вот этот вот истинный спортсмен, мы едем в спортивный магазин, я покупаю себе крутой баскетбольный мяч. Все, думаю, я буду играть. Даже...
4: Доигрался?
3: Я вам так скажу, даже не распаковал. Это мяч, который еще об пол ни разу не ударился, даже в доме. Ты прикинь?
4: Запылился твой мяч.
3: Да нет, он где-то в шкафу лежит, и думаешь, до него даже пыль не добралась.
5: И знаешь, что обидно? Когда ты себе покупаешь беговую дорожку, на нее хотя бы одежду можно вешать красиво, понимаешь, она не мнется. А мяч, ну, никак в быту.
4: Ни туда, ни сюда.
3: Кстати, у нас это семейное. У меня сестра в прошлом году купила беговую дорожку, и мы, когда приезжаем к маме в Лепель, мама говорит, когда вы заберете эту беговую дорожку, она мне место занимает.
5: Классик.
3: Да, слушай, у меня это семейное получается. Вообще бесполезные покупки, вот, которые вы храните, это база.
5: Да.
3: Мне кажется, у каждого хотя бы маленькая безделушка, но есть. А вот интересно, что Ии скажет по этому поводу.
6: У людей дома полно вещей, которые вообще не нужны, но выбросить их почему-то невозможно. Потому что мозг живет с установкой, а вдруг пригодится. Например, коробка от техники. Телефон уже 3 года как сломан, а коробка лежит, как семейная реликвия. Есть пакет с пакетом. Никто не знает, зачем их столько, но выбросить — это уже разрушить экосистему. Отдельный уровень — тренажеры или гантели, купленные для новой жизни. Они грустно стоят в углу. Многие хранят странные сувениры. Камень с моря, билет из кино 2017 года, кружку с отколотой ручкой. Пользоваться нельзя, выбросить жалко. Эмоциональный мусор. Самое смешное, люди искренне уверены, что когда-нибудь это понадобится. Потому что выбросить вещь — это признать, что покупка была бесполезной. А человек к такому морально не готов.
3: Я вот, знаете, жду, пока постарею, и а вдруг понадобится, оно понадобится, вот какая-нибудь палка, которая...
5: Ходунки у тебя есть, что ли?
3: Что?
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: А все очень и очень просто. Если вам нужно, не знаю, там, для каких-то целей, девушка ваша у вас спрашивает, или вы, девушка, вам нужно там прогуглить ваши какие-то астрологические прогнозы.
3: Да-да-да.
2: Выручит вас один государственный орган. Эти сведения, то есть, да, точная дата рождения, есть в документах родильных домов и больниц. Но вот там они хранятся всего лишь 25 лет. А вот беспроигрышным вариантом является ЗАГС. Но здесь нюанс. Вы должны родиться в 1997 году и после, потому что именно с этого года в записях актов о рождении начали указывать время. Что вам нужно? Всего лишь паспорт. Берете паспорт и идете, спрашиваете все, что вам нужно. Ну, еще, например, вам нужно обратиться в ЗАГС, либо в ЗАГС по месту постоянной регистрации.
3: Я так понимаю, что мне остается уповать только на маму.
4: Нет.
3: 25-27 лет как бы ни туда и ни сюда не попадаю. А вообще интересно, это натальные карты были настолько развиты уже в 97-м, что начали с этого года именно вот доподлинно до каждой минутки вот эту дату рождения сохранять. И вообще, если мама, которая забыла... Или... Паш, вот ты рассказывал, да, у тебя же бирочка эта есть?
4: Да, конечно, у меня мамы есть.
3: Это, с пальчика эта вот штучка. У Юли, уверен, тоже, как бы, если позвонить,
2: да,
3: написать.
2: Да, но она уже выцвела, там ничего не видно.
3: Ну вот, так что...
4: Не, у меня на... Там, чуть ли не на куске кожи татуировку набили, не, знаешь, ну, она такая
3: так
4: прям.
3: Так и ты ж богатырь был сразу, 2 метра 800 килограммов. Здоровый, румяный, розовый.
2: Идите в ЗАГС.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
6: С кредитами на все от банка «Добробыт» сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот.
2: Медведь решил разнять дерущихся. Бобров в российском заповеднике еще умудрился попасть на видео.
3: Хорошо. Все
4: удивительно, а пока.
2: Да, ну, в общем, все так и происходило. Медведь стоял на берегу водоема. Увидел, как дерутся бобры. Он подумал, ну, бобры, что вы творите? И пошел, ну, то ли, может, он на них охотиться пошел, да? Может быть, не знаем, что он хотел, но по факту он действительно... подлез к ним и просто взял их и разнял. Знаете, как такой твой товарищ мускулистый, когда твои друзья поменьше начинают...
3: Который трезвый и за рулем.
2: Да.
3: Вот этот парень.
2: Да.
3: А из-за чего могли поругаться бобры? Да, меня вот в понедельник утром беспокоит именно этот вопрос. Мне кажется, в копилке вопросов, которые мешают уснуть, появился новый вопрос. Вот это пингвин, если колени, да, колобок черпает землю или не черпает. И вот из-за чего могли поругаться бобры? У кого длиннее хвост, правильно? Могли?
4: Для нас пока что этот вопрос останется...
3: Дерево. Из-за дерева могли поругаться, правильно?
4: Да, кстати.
3: Из-за мема сидим с бобром за столом.
4: Может, и он быть? Такой, ты бобер, нет, и ты бобер. Ну, понимаешь, да. Вот это вот...
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине ожидаются дожди, грозы, во многих районах сильные ливни. Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый, в отдельных районах шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Витебске днем плюс 19-21, в Минске и Могилеве плюс 20-22, в Бресте, Гомеле и Гродно 23-25, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик, далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
6: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка. Днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: Да, фермер из Индии решил вырастить манго эксклюзивного сорта. Сорт называется Миядзаки.
3: И вот когда ты слышишь «фермер из Индии», понимаешь, уже будет что-то вот, ну, что-то интересное.
2: Либо крашеные фрукты будут, да, да, да. Либо антисанитария. Да. Да, это очень классно. Но тут, кстати, все нормально, на удивление. Это такие редкие плоды, которые обладают необычайной сладостью. Но они стали для главного героя нашей истории головной болью, потому что как только дерево после многолетних усилий наконец-то порадовало урожаем, фермер стал опасаться, что манго просто украдут с веток. Он решил даже спать рядом со своим деревом, чтобы охранять свою маленькую прелесть. Но вот теперь вопрос терзает нашего героя. Вот выращу я эти супер-пупер плоды, а куда же я их буду продавать? Потому что они, во-первых, требуют специальной обработки, во-вторых, упаковки специальной и бережной транспортировки. А покупателем обычно являются какие-то торговцы фруктами премиум-класса, роскошные рестораны, отели, ну или просто коллекционеры.
3: Не короче, было у мамы горя, купила мама порося.
4: Сам поел, да, и все.
3: Я правильно понимаю, что он вначале вырастил какие-то редчайшие сорт манго, то есть заморочился.
2: Потом уже
3: несколько лет, да, вот это все там ковырял. У него, о чудо, случилось, но он не подумал, куда это будет реализовывать и как он с этим будет делать. Это, знаешь, это примерно как люди, которые заливают стяжку пола от единственного выхода из комнаты. Да. И когда доходят до противоположной стены, понимая, что все, там либо окно, шестой этаж, как бы, катапульта, либо по стяжке выходи наружу. Вот и это такой
4: так
3: же.
4: Крылатая фраза: у нас есть план, да. И мы его придерживаемся.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
0: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

0: слушатели на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Можно я начну? У меня коротенькая.
3: Давай.
2: Слово «не воробей» вылетит. Береги скворечник.
4: Хорошее. Давай я продолжу. Реакция француза на наш борщ. А зачем вы варите салат?
3: Не шарит просто.
4: Не шарит, да.
3: Ребят, если в колбасе обнаружено мясо, значит, на производстве произошел несчастный случай.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Сотрудничество Беларуси и Китая развивается по нарастающей. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Лукашевич. У нас хорошие торгово-экономические отношения, а также высокий уровень доверительных политических взаимоотношений с Китаем, подчеркнул он. В Беларуси в 2025 году ввели в эксплуатацию более 4,5 миллионов квадратных метров жилья. Примерно треть из них пришлась для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Минская область лидирует по вводу жилья – 1,3 миллиона квадратных метров. Из них с господдержкой – 182 тысячи. Китай начал морскую операцию неподалеку от Тайваня. Как заявили в береговой охране КНР, операция является необходимым ответом на одностороннее заявление Японии и Филиппин о переговорах по делимитации морских вод в этом районе. Этот шаг Японии и Филиппин, как считают в Китае, ущемляет территориальный суверенитет КНР, его морские права и интересы. Папа Римский Лев XIV болеет за Реал Мадрид. Об этом лично рассказал понтифик. Он также известен как фанат бейсбольного клуба White Sox из его родного американского города Чикаго. Именитый бейсбольный клуб даже выпустил именную бейсболку для Льва XIV и направил ее в Ватикан в качестве подарка. Далее коммерческая информация. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях «Игры, хобби, кино и парки аттракционов, книжные, канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары». Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Таковы были новости, о погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси, сегодня облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине ожидаются дожди, грозы, во многих районах сильные ливни. Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый, в отдельных районах шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Витебске днем плюс 19-21, в Минске и Могилеве плюс 20-22, в Бресте, Гомеле и Гродно 23-25, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: Вчера с другом договаривались встретиться, погулять немного, пообщаться вечером. И он такой что-то утром мне еще, знаешь, пишет: дела навалились на работе. Буду сидеть, короче, дома. Ну, он дистанционно работает. Буду сидеть дома, ну, там надо будет за кому. Короче, не получится. Ну, давай в другой раз. Говорит, ну, ладно, в другой раз, так в другой раз. Время все равно уже было запланировано для того, чтобы гулять. Думаю, ну, посижу сам, в комп поиграю. Захожу в Steam, он онлайн.
3: Миленько. Неприятный
2: человек. Лапочка такая, да. Ну, видимо, распродажи купил новую игру. Вот как бы зачем говорить прямо, да? Нужно придумывать какие-то отмазки. Вот не люблю.
4: На самом деле, с нелепыми отмазками вопрос очень стоит серьезный, потому что мы движемся вперед, да. Прогресс не стоит на месте, и отмазки — это просто наше все.
2: Причем одно дело, когда их придумывает человек, понятно, они с какой-то изюминкой и прочее, а этот вот мой товарищ, такое ощущение, что обратился к ИИ за помощью.
4: А давай и мы обратимся.
2: Давай.
5: Люди готовы придумать любую отмазку, лишь бы никуда не идти, потому что отменить планы иногда приятнее, чем сами планы. Самая популярная причина — что-то голова болит. Удивительная болезнь. Появляется ровно за час до встречи и проходит, как только все расходится. Есть еще. Я сегодня не в ресурсе. Красивый и современный способ сказать «мне лень надевать штаны». Отдельный уровень — бытовые отмазки. Не могу, стиралка работает. Как будто человек лично держит ее за барабан, чтобы не убежала. Некоторые придумывают настолько сложные истории, что проще было прийти. Сначала сломался лифт, потом сосед попросил помочь, потом кот нервничал. Голливуд уже заинтересовался сценарием. Самое смешное, многие отменяют встречу, чтобы остаться дома и ничего не делать, и получают от этого больше удовольствия, чем от любого мероприятия. Потому что взрослая жизнь — это когда свободный вечер внезапно становится событием, которое очень не хочется пропустить.
3: А знаете, такая странность есть, когда вот просто дома сидишь — это не то, а вот когда ты договорился с кем-то встретиться, а потом свалил как бы с этой встречи, такой... Кайф.
0: Приятно. Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Будители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Как же кофеин влияет на наш организм? По-разному. Может быть вреден, может быть полезен. И из интересного, какие напитки его содержат. Во-первых, чтобы вы понимали, кофе может улучшить внимание, память, работоспособность. Но если мы переборщим, может нарушиться сон, усилится тревожность, и нервная система будет перегружена. Но давайте сначала о хорошем. Почему кофе на нас действует так классно? Дело в том, что основное действие связано с блокировкой аденозина. Это вещество, которое отвечает за чувство усталости и сонливости. Кофе его блокирует. Соответственно, это приятное свойство. А где же содержится кофеин? Не только в кофе. Его можно найти еще и в чае, там, шоколаде, естественно, газировках. Но это не очень полезно. Ну и даже, кстати, в некоторых лекарствах. И кофеин остается одним из самых распространенных психоактивных веществ в мире. Ну и чтобы вы понимали, если вы переборщите, у вас будут очень серьезные эффекты. Раздражительность, учащенное сердцебиение, тремор и даже проблемы с концентрацией. А еще, кстати, если перепить кофе, у вас может буквально возникнуть симптомы тревожного расстройства. То есть у вас нет проблем, но у вас все будет, как будто у вас тревожное расстройство.
3: Проблем нет? Будут. Но то, понимаешь, тут надо не забывать, что кофеин ничем не отличается от любых других стимуляторов, в том числе и от алкоголя, после приема которого ты тоже кажешься веселей, ты сразу чемпион мира по бальным танцам, да, ты все умеешь, ты петь умеешь, танцевать все умеешь, но наступает тот самый злосчастный следующий день. В природе все в балансе, и, ну, ты платишь очень высокую цену. А у кофе другая цена, примерно такая же, кстати, как у арбуза, если переборщить с кофе, приблизительно то же самое. Я помню, как-то тестю дал энергетик попробовать, чтобы он работал на моей даче более продуктивно. Так он, я наблюдал, как у него реально краснеют уши. Ему настолько не зашел энергетик, у него начали краснеть уши, щеки, он говорит, все, сегодня выходной.
4: Вот так. Слушайте, на самом деле хочется уже как-то прекратить эти все новые, как ты говоришь...
3: Исследования.
4: Исследования, да, про кофе. Давайте уже к чему-то придем.
3: Давайте.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Олеся, что такое имба?
7: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
6: А что такое имбово-фруктово?
7: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
8: Оксидат торфа. Повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа. Умножая урожай.
0: Реклама. Радиус FM.

0: «Возбудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот!
2: Итак, что же произошло? Владелец фермы устал от того, что туристы постоянно парковались на его поле. Угу. И отправлялись любоваться природными красотами. Ну, видимо, без разрешения.
3: Ну, разумеется. Да. Его земля.
2: Да, естественно. Что хочет, там и что и делает. После того, как мужчина обнаружил, что на поле для выпаса овец, то есть там пасутся овечки, стоят около 20 автомобилей. Ну, я считаю, это реально too much.
3: Ну, это кемп уже, да. Знаешь, лагерь организовали.
2: Да, кемп. Он окатил их навозом из цистерны. Очень так щедренько.
4: А он хорош.
2: Да, под струю фекалий попали в том числе и люксовые машины Mercedes, Jaguar и BMW. Сразу же он стал героем в сети, однако заявил, что он гордости за поступок не испытывает. Просто признал, что наглые туристы просто достали его своим вонючим хамством.
3: Слушай, ну хотели настоящей фермерской жизни. Они же зачем там машины парковали? Понимаешь, ходили, фотографировались, аватарки обновляли в поле с овечками.
4: Получили
3: фермерскую жизнь. Единственное, мне кажется, можно было поступить как-то немножечко тоньше, чем вот, ну, навоз и все остальное, чтобы избежать наказания. Вряд ли ему, ну, простят такую выходку. Смотри, нужно было опрыскать машины, которые запаркованы были на его земле, какими-нибудь сильными феромонами. Феромонами, которые бы привлекали овец. Эффект был бы плюс-минус такой же, а в суд бы уже точно не подали. Ну, на кого? На овечек в суд подавать? Что они сделали с его, с их машинами то, после чего обычно нужно жениться, понимаешь? Вот это, чтобы произошло. А когда еще овца, вот, из, так сказать, и ягуар?
4: Василий,
3: вместе?
4: Вы страшный человек.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
5: По данным сайта «Погода Бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине ожидаются дожди, грозы, во многих районах сильные ливни. Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый, в отдельных районах шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Витебске днем плюс 19-21, в Минске и Могилеве плюс 20-22, в Бресте, Гомеле и Гродно 23-25, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
6: Задай ритм лета. Тус Вива Браслов, Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус ФМ. 18+.
0: Топ-чарт. Топ-чарт Радиус ФМ.
2: Радиус ФМ.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Yeah.

0: «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: Итак, 42 индийских жениха собрались на массовую свадьбу и остались без жен и без денег.
3: Очень хорошо.
2: Да, чтобы вы понимали, с мужчин, у которых были трудности с женитьбой, брали по 20 тысяч рупий.
3: Да, часто бывает, когда у тебя трудности с женщинами, приходится платить деньги.
2: Да, да. Наши деньги, примерно, может быть, 400 рублей.
3: Так.
2: И обещали, говорят, слушайте, мы вам невесточку среди воспитанниц сиротского приюта. Все будет хорошо, все нормально, всех вас поженим. Угу. Утром 42 мужчины в свадебных нарядах с родственниками, с подарками собрались на месте церемонии и обнаружили, что о приготовлении даже не планировались. Организатор и его жена уверяли, что, слушайте, невесты уже едут, все, чуть-чуть, да. подождите. Ну, до вечера девушки так и не появились. Ну, слушайте, все, обвинили в мошенничестве. Ну и, естественно, действительно было мошенничество. Это была преступная схема, в которой никто и не собирался никого женить и ничего. Сначала они говорили, что невесты скоро приедут, угу. Потом они просто перестали отвечать. Ну вот и стали с носом.
3: Слушай, я же так понимаю, что это, они бы увиделись впервые, но если бы все так случилось, все-таки на самом деле, то это были бы абсолютно незнакомки. Тут бывает, по полгода с человеком общаешься, не очень понимаешь, там подходит он тебе, да, не подходит. Хотя, с другой стороны, они же едят свою местную еду, там тоже никогда непонятно, чем закончится, но кушать нужно. С другой стороны, они получили относительно недорогой урок на будущее, потому что если бы все срослось, и мы нашли жен 400 рублями, они бы точно не отделались в будущем.
4: Факт.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
5: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает. «Светофор».
6: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
7: Авто продавай на «Бутик Автобай».
6: Авто меняй на «Бутик Автобай».
7: Авто покупай на «Бутик Автобай».
8: Более 3500 хороших авто в наличии.
7: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
8: на сайте «Бутикавто.бай».
9: Диалекты.

0: Медикамент. Смертикамент – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания, нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонапас.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Просто годный лайфхак. Если во время уборки представить, что ты заметаешь следы с места преступления, то становится чуточку веселее.
3: Такая интерактивность появляется у уборки. Хорошо, можно я тогда продолжу? У меня такая тоже интерактивность. Если Грузия и Армения объединятся, то новая страна будет называться Джорджо Армани.
2: Ой, хорошая шутка.
4: А у меня такая тоже на логику, да? Агронома Любу уволили с работы. Так сказать, ушла любовь, завяли помидоры.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси полдень. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Беларусь и Китай – настоящие друзья и хорошие партнеры. Таким мнением поделился заместитель председателя КНР Хань Чжэн. Отношения между странами сохраняют высокую динамику. Наше торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество имеет плодотворный и динамичный характер, считает политик. В Гродно продолжается 15-й республиканский фестиваль национальных культур. Сегодня он пройдет на Августовском канале. Гостей праздника ждет гастрофест, реконструкция свадебных обрядов, выставка мастеров, спортивные соревнования и дискотека под открытым небом. Программа обещает быть насыщенной. Напряженность между Арменией и Россией носит искусственный характер. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Он подчеркнул, что отношения между государствами строятся на взаимном уважении. Также напомню, сегодня в Армении проходят выборы в национальное собрание. За места в парламенте борются 18 политических сил, 16 партий и 2 блока. Компания Ford отзывает гигантскую партию внедорожников. В список попали 420 тысяч машин. Основной причиной стал возможный дефект преднатяжителей ремней безопасности на местах водителя и пассажира спереди. Как пояснили специалисты, это нарушает главную функцию устройства – надежно удерживать человека в случае ДТП, что заметно повышает риск травм. И в завершении, твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы были новости о погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси, сегодня облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине ожидаются дожди, грозы, во многих районах сильные ливни. Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый, в отдельных районах шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Витебске днем плюс 19-21, в Минске и Могилеве плюс 20-22, в Бресте, Гомеле и Гродно 23-25, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик, далее на Радиус FM только топовая музыка.
2: Партнер прогноза погоды Белбетфест.
8: Эмоции ярче, лето жарче.
9: Встречаемся 13 июня на Белбетфест.
8: Тебя ждут вкусная еда, море развлечений, две сцены с насыщенной программой. И все это в фестивальном формате билетов от 25 рублей.
10: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-2266. Живой звук 16+.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Лаба. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: Олеся, что такое имба?
2: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
1: А что такое имбово-фруктово?
2: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
0: Реклама. Радиус FM наша.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине ожидаются дожди, грозы, во многих районах сильные ливни. Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый, в отдельных районах шквалистое усиление ветра до сильного порывистого. В Витебске днем плюс 19-21, в Минске и Могилеве плюс 20-22, в Бресте, Гомеле и Гродно 23-25, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик, далее на Радиус FM только топовая музыка.
2: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
3: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
1: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя. И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен на завтра в Беларуси. Основная причина там угрозы и сильные дожди. Кроме того, ветер прогнозируется при переменных направлений умеренный, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление с порывами 15-20 метров в секунду. Что касается температурных показателей, то столбики термометров не прогреются выше 23 градусов, только на востоке страны может дойти до плюс 29. Около 200 сообщений о звонках телефонных мошенников поступило в милицию за сутки. Как итог, правоохранители зарегистрировали 19 новых преступлений. По способу совершения противоправных деяний лидирует вишенка от имени должностных лиц. Затем идут хищения с использованием соцсетей, аренда жилья и покупка товаров в интернете. В американском штате Огайо огнестрельное ранение получили 12 человек, сообщает местная полиция. Стрельба в городе Толедо произошла рядом с местом проведения фестиваля Old West End. Пострадавшие госпитализированы, двое находятся в критическом состоянии. Известно, что стрелявших было двое. Предполагается, что они стреляли друг в друга. Поиски подозреваемых продолжаются. Правительство США может стать совладельцем компании OpenAI. Обсуждение этой идеи ведется уже более года. Рассматриваемый вариант предполагает, что OpenAI может передать часть своей доли государству для формирования специального инвестиционного фонда, напоминающего суверенный фонд благосостояния. И в завершении пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и выиграй беспроводные наушники. В этот раз мы разыгрываем сразу 5 комплектов. Просто слушай треки, ставь им оценки и обязательно дойди до конца. Твой приз ждет на radiusfm.by. Таковы были новости, о погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачно с прояснениями. Пройдут дожди ночью в южных и центральных районах. Утром и днем на большей части территории ожидаются сильные дожди, во многих районах грозы. В Бресте ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла. В Минске ночью плюс 14-16, днем 17-19 выше нуля. В Витебске ночью 14-16 со знаком плюса, днем плюс 23-25. В Гродно ночью 15-17 выше нуля, днем 21-23 тепла. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 15-17, днем 24-26 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
2: Партнер прогноза погоды – Белбетфест.
4: Время покупать билеты на Белбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: вами акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
1: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
2: Реклама. Радиус FM наша.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность.

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачно с прояснениями. Пройдут дожди ночью в южных и центральных районах. Утром и днем на большей части территории ожидаются сильные дожди, во многих районах грозы. В Бресте ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла. В Минске ночью плюс 14-16, днем 17-19 выше нуля. В Витебске ночью 14-16 со знаком плюс, днем плюс 23-25. В Гродно ночью 15-17 выше нуля, днем 21-23 тепла. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 15-17, днем 24-26 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
2: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
3: Тук-тук-тук. Это пробудители.
0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Медикамент. Смептикамент – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания, нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кус лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонопласт.
1: Олеся, что такое имба?
2: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
1: А что такое имбово-фруктово?
2: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
3: Реклама. Радиус FM наша.

0: Программа Полины Тарасевич о самых вкусных местах Беларуси. Для слушателей старше 16 лет.
1: Друзья, вот как вы относитесь к меду? Я, ну, очевидно, прекрасно. Да и вообще я ко всему, что связано с едой, отношусь положительно. Иначе почему я вообще веду такую программу? Сегодня предлагаю отправиться на агроусадьбу «Мир пчел». Находится она в Воложенском районе в деревне Барок. Любители меда, слушайте внимательно.
0: Тут есть.
1: Ох, ну тут развлечений на любой возраст, вкус и цвет. Обо всем по порядку. Начнем с обычной экскурсии. Хозяин усадьбы проводит гостей от истоков бортничества до современных ульев, раскрывая тайны пчелиного сообщества. В доме пчеловода ждут уникальные экспонаты и мультимедийные показы, а завершают все пробой ароматных блинов с медом и травяным чаем. Захотите, можете приобрести сувенирчик от местных мастеров, и по времени выйдет около часа. Если вам будет мало блинов, то можете отправиться на расширенную дегустацию, где попробуете разные виды меда и узнаете, как сочетать их с различными продуктами. Каждому гостю подается порционное блюдо с полным сомелье-комплектом. А еще можно заказать экскурсию с полноценным обедом. А разбавить приятное времяпрепровождение поможет музыка.
2: Ты пчела, я пчеловод, а мы любим мед.
1: Нет, не такая. Конечно, музыканты сыграют что-то более классическое. Здесь, кстати, и поужинать можно. В меню белорусская кухня, а разнообразит трапезу развлекательная программа в наших традициях.
0: Тут есть.
1: Развлечения, как я уже говорила, есть для всех возрастных групп. Для деток есть интерактив «Школа эльфов», где покажут, как разукрашивать глину, как делать пряники, дадут уроки музыки и устроят для малышей дискотеку. Еще из развлечений квест, где дети становятся пчелами и преодолевают испытания. И даже посвящение в первоклассники есть. А взрослые могут провести на территории усадьбы корпоратив. Кроме того, можно забронировать ее под личные праздники. Ну а все цены лучше уточняйте на сайте.
0: Тут есть.
1: Кажется, я уже знаю, какое место предложить коллегам на корпоратив. А вообще, тут есть. Вкусно.
0: Тут есть. Тут есть. Открой Беларусь на вкус с Полиной Тарасевич. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя. Очень скоро и очень скоро. Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. В Беларуси введен лимит задолженности на балансах абонентов сотовой связи. Теперь минус не может составлять более 5 базовых величин. В Минсвязи подчеркнули, что это позволит в том числе исключить непреднамеренное возникновение у абонента значительных сумм задолженности в роуминге. Еще одно важное ограничение касается подключения дополнительных услуг через СМС или USSD-запрос. Теперь такие запросы могут осуществляться только путем их самостоятельного ввода абонентом. Армения не готова к вступлению в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Государству еще необходимо провести целый ряд реформ, чтобы соответствовать стандартам ЕС, отметил политик. Он также заявил, что Армению не могут лишить членства в ЕС. В столице Бельгии весь минувший день продолжались ожесточенные столкновения. Неделя началась здесь студенческими протестами. В целях сокращения бюджетного дефицита власти резко урезали расходы на образование. Поначалу свое недовольство молодежь выражала сравнительно мирно, но в ряды студентов начали вливаться жители неблагополучных районов Брюсселя. К выходным ситуация вышла из-под контроля как организаторов студенческих протестов, так и полиции. Спортсмены из команды «Минск» вступают в розыгрыш Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу. Сегодня чемпионы Беларуси встретятся с немецким клубом «Beach Royals». Во втором туре 8 июня «Минск» сыграет с французским «Монпелье», а 9 июня завершит первый этап матчем с финским «Хобби». Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Таковы были новости, о погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачно с прояснениями. Пройдут дожди ночью в южных и центральных районах. Утром и днем на большей части территории ожидаются сильные дожди, во многих районах грозы. В Бресте ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла. В Минске ночью плюс 14-16, днем 17-19 выше нуля. В Витебске ночью 14-16 со знаком плюса, днем плюс 23-25. В Гродно ночью 15-17 выше нуля, днем 21-23 тепла. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 15-17, днем 24-26 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
2: Партнер прогноза погоды Белбетфест.
9: Эмоции ярче, лето жарче.
10: Встречаемся 13 июня на Белбетфест.
9: Тебя ждут вкусная еда, море развлечений, две сцены с насыщенной программой. И все это в фестивальном формате билетов от 25 рублей.
11: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-2266. Живой звук 16+.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается облачно с прояснениями. Пройдут дожди ночью в южных и центральных районах. Утром и днем на большей части территории ожидаются сильные дожди, во многих районах грозы. В Бресте ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла. В Минске ночью плюс 14-16, днем 17-19 выше нуля. В Витебске ночью 14-16 со знаком плюс, днем плюс 23-25. В Гродно ночью 15-17 выше нуля, днем 21-23 тепла. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 15-17, днем 24-26 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
0: Реклама.
3: Алиса, как слушать музыку без подписки?
4: Все просто. Слушай Радиус FM.
3: Алиса,
4: уже включаю.
0: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

Это «Радиус ФМ». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. «Радиус ФМ».

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает.
1: Светофор. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.
1: Она танцует по шаре. Танцы прямо на мне. Танцы прямо во тьме.
2: Я знаю, что ты не в себе.
0: А еще для тебя. Очень скоро и очень скоро. Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
3: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Почти 1000 легковых и грузовых автомобилей стоят в пунктах пропуска на границе Беларуси с сопредельными государствами Европейского Союза. Примерно 300 легковушек стоит на польском направлении. Еще столько же грузовиков ожидают въезда в Польшу. А вот в пунктах пропуска на границе с Латвией очередей из грузовиков и легковых автомобилей не фиксируется. Выставку «Белагра-2026» посетили более 200 тысяч гостей. Среди них были представители 12 стран мира и более 40 иностранных делегаций. «Мы каждый раз движемся вперед. В этом году открыли для себя новые горизонты», отметил в ходе церемонии закрытия министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов. Москва принимает во внимание заявление, что Вашингтон находится на стороне Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он обратил внимание на то, что, естественно, существуют разные точки зрения у членов команд. Кто-то из них искренне пытается внести вклад в деловое урегулирование, а кто-то может придерживаться другой позиции, подчеркнул Песков. Слизни остановили работу 5 аттракционов в нидерландском парке развлечений. Причиной отключения стало короткое замыкание в электрооборудовании. По предварительной версии, его спровоцировал слизистый след, который оставили слизни внутри распределительного шкафа. При этом сами виновники происшествия не пострадали. Далее коммерческая информация. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях «Игры и хобби», «Кино и парки аттракционов», «Книжные и канцелярские магазины», «Спортивные и цифровые товары». Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Предложение от АСБ «Лизинг». При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Таковы были новости, о погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачно с прояснениями. Пройдут дожди ночью в южных и центральных районах. Утром и днем на большей части территории ожидаются сильные дожди, во многих районах грозы. В Бресте ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла. В Минске ночью плюс 14-16, днем 17-19 выше нуля. В Витебске ночью 14-16 со знаком плюса, днем плюс 23-25. В Гродно ночью 15-17 выше нуля, днем 21-23 тепла. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 15-17, днем 24-26 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радио СФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачно с прояснениями. Пройдут дожди ночью в южных и центральных районах. Утром и днем на большей части территории ожидаются сильные дожди, во многих районах грозы. В Бресте ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла. В Минске ночью плюс 14-16, днем 17-19 выше нуля. В Витебске ночью 14-16 со знаком плюс, днем плюс 23-25. В Гродно ночью 15-17 выше нуля, днем 21-23 тепла. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 15-17, днем 24-26 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
3: С кредитами на все от банка «Добробыт» сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Олеся, что такое имба?
6: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
5: А что такое имбово-фруктово?
6: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
0: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкаст».

0: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Коля, а что ты слушаешь?
2: Радиус FM.
1: А?
2: Радиус FM.
1: Что?
2: Радиус FM.

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
1: Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Китай входит в число ключевых торговых и инвест-партнеров Беларуси. Об этом заявил вице-премьер нашей страны Николай Снопков. Он отметил, что за последние 10 лет товарооборот двух стран увеличился в 3 раза. Вице-премьер также сообщил, что примерно 200 белорусских предприятий аккредитованы для поставок продовольствия на рынок Китая. МВД за сутки пресекло 11 попыток платежей по иностранным реквизитам для телефонных мошенников. В милиции напоминают, предложение быстрого и легкого заработка или покупки товаров по значительно сниженной цене почти всегда связаны с риском потерять денег. При подозрительном звонке следует немедленно прекратить разговор и сообщить в милицию по номеру 102. Израиль продолжает ожесточенные бомбардировки городов Ливана, а также жилых кварталов в секторе Газа. Из Бейрута сообщают, что только за последние сутки погибли 35 граждан страны и еще 120 были ранены. Особенное возмущение властей вызвал удар по ливанскому армейскому конвою, который унес жизни десятков военных, в том числе генерала. Израиль объявил этот инцидент ошибкой и принес свои извинения. Во Вьетнаме хотят переплюнуть Дубай. В азиатской стране строят мега-курорт. Он будет ориентирован на зимний отдых. Комплекс уже на этапе проектирования признан чудом инженерной мысли. Полноценная заснеженная горнолыжная локация строится прямо в тропиках, создавая шок-эффект для путешественников со всего мира и открывая новые возможности для круглогодичного отдыха. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы были новости, о погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
6: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачно с прояснениями. Пройдут дожди ночью в южных и центральных районах. Утром и днем на большей части территории ожидаются сильные дожди, во многих районах грозы. В Бресте ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла. В Минске ночью плюс 14-16, днем 17-19 выше нуля. В Витебске ночью 14-16 со знаком плюса, днем плюс 23-25. В Гродно ночью 15-17 выше нуля, днем 21-23 тепла. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 15-17, днем 24-26 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
2: Партнер прогноза погоды – Билбетфест.
8: Время покупать билеты на Билбетфест 2026. Море развлечений, огненный лайнап и только яркие эмоции ждут тебя 13 июня на стадионе «Динамо». Не пропусти! Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-22-66. Живой звук 16+.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
1: Время уикенда. Проблемы уносятся. Бросай все свои рабочие дедлайны, откладывай уведомления в чатах и давай сделаем погромче. В эфире РАДИОС ФМ стартует главный музыкальный гид планеты ТОП-ЧАРТ. Ближайшие два часа мы с тобой проведем в режиме 100% отрыва. Всю неделю ты кликал на сайте radiosfm.by, и я, Кирилл Громов, теперь считаю результаты этого голосования. Скажу честно, интриги сегодня больше, чем в финале «Хорошего детектива». Прежде чем мы вскроем свежие карты, давай вспомним тех, кто правил балом ровно 7 дней назад. На третьем месте у нас на прошлой неделе располагались Бибер Экс и Faithless New Religion. Под номером 2 были Airbooks, Graceland. Ну и первое место досталось Алану Уокеру и Изабелле Мелкман, Broken Strings. Ну а прямо сейчас мы открываем наш парад новинок. На 20-й строчке у нас обосновалась главная рекордсменка по разбиванию мужских сердец. Это Тейлор Свифт со своей драматичной историей «The Fate of Ophelia».
0: Это ТОП-ЧАРТ. ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
2: Радиус FM.

0: На 19 месте обосновался наш соотечественник Тимошенко со своей клубной работой «You Make Me Feel». Для парня неделя выдалась прохладной. Трек потерял две позиции по сравнению с прошлым выпуском. Пока Тимошенко ищет дорогу обратно на вершину, мы объявляем музыкальную паузу и улетаем за океан. Впереди топ-билборд, и в американских чартах сейчас настоящая аномалия. На 5 месте Элла Лангли «Be Her».
1: Топ-билборд.
0: Под номером 4 в этой рейтинговой таблице сегодня Дрейк «Shabam». Третью строчку забрал Дрейк «Whisper My Name». Под номером 2 Дрейк «Future» Молли Сантана «Run to Atlanta». И первое место также у Дрейка с треком «Yannick». Ну а мы с тобой послушаем американского инди-исполнителя Алекса Уоррена с его эмоциональным синглом «Fever Dream». В самом билборде этот трек сейчас занимает 66-е место.
1: Топ-билборд.
2: Топ-чарт радио СФМ с Кириллом Громовым.

0: Топ-чарт. Радиус FM.
1: 18-ю строчку сегодня уверенно удерживает интернациональное трио Vide, Stace и Annelie со своей меланхоличной работой Heartbreak Song. За прошедшие 7 дней эти ребята смогли подняться на 2 позиции вверх. Из самого подвала топ-чарта они потихоньку ползут к свету, доказывая, что грустные песни под прямую бочку — это вечный трек. А мы переключаем скорость и запускаем наш музыкальный сканер. Время фреш-прогноза. Мы оцениваем шансы крутейшей коллаборации. Французские электронщики Offenbach выдали мощный ремейк «Fall to the Floor». Оригинал в свое время рвал хит-парады, а в этой новой обработке трек получил мощнейший танцевальный заряд. Идеальный саундтрек для твоих выходных.
2: Фреш-прогноз.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На 17 месте сегодня расположились главные кумиры девчонок из 2000-х. Немецкая группа Tokyo Hotel с треком How to Love. По сравнению с прошлой неделей, братья Каулиц потеряли одну позицию. Но мы не расстраиваемся, все может измениться. А вот какие изменения сегодня в нашей перемотке? Мы отматываем счетчик времени на 18 лет назад и переносимся в далекий 2008. Время, когда Кэти Перри еще не была примерной мамой, а зажигала мир своим дерзким супертреком Hot and Cold.
0: Перемотка.

0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
2: 16 место нашего рейтинга сегодня занимает жесткий электронный проект KDDK Alex Alta с их мощным басовым треком One and Two. И вот он, главный антирекорд недели. Парни совершили сокрушительное падение, потеряв сразу 8 строчек за 7 дней. Ну а мы меняем локацию и смотрим, что сейчас крутится в плейлистах на другом конце земли. Разберем топ Австралии. Там среди кенгуру и серферов на 26 строчке местного чарта сейчас разрывает колонки датский диджей Кейто со своим клубным треком Turn the Light Off.
0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус
1: FM. 15-я строчка сегодня принадлежит нашему второму официальному дебютанту. Совместная работа немецкой поп-исполнительницы Леони и харизматичного британца Калума Скотта под названием «Stay». Да, для ребят это первая неделя в нашем хит-параде, и они сразу заняли очень приличную позицию. А вот готовы ли к нашим позициям треки из фреш-прогноза, сейчас будем оценивать очень интересную работу от интернациональной команды D&S, Dismind и Natalie Rice. Их сингл называется «Sky High». Слушаем новинку и решаем, достойна ли она попасть в наш основной чарт.
0: Фреш-прогноз. Топ-чарт Радиус FM.

0: 12 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На 14 месте у нас закрепился британский клубный альянс. Sony Fodera, D.O.D. и вокалистка Poppy Bascom с треком Think About Us. Ну, на этой неделе удача отвернулась, конечно, от ребят. Они потеряли 4 позиции и с треском вылетели из первой десятки. А на 13-ю строчку сегодня поднимается интернациональная сборная Hunter X со своим золотым синглом Golden.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: слушаешь?
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ?
0: ТОП-ЧАРТ?
1: Радиус ФМ.
0: Радиус ФМ.
2: 12 место сегодня занимает легендарный дедушка Фьючи Хауса. Это Дон Диабло и его проект Fits and the Tantrum с их треком Radio Baby. За неделю этот трек потерял сразу 8 позиций. Из элитной четверки Дон Диабло улетел прямиком на 12-ю строчку. Вот она, суровая реальность нашего голосования на Радиус FM. Пока голландский диджей думает над своим падением, мы включаем нашу музыкальную машину времени. Впереди перемотка. Мы переносимся в 2010 год, когда из каждого телефона играл румынский хит Single Lady от диджея Левла и певицы Алисы. Поностальгируем.
1: Перемотка. Это ТОП-ЧАРТ.
0: ТОП-ЧАРТ.
1: Радиус FM.
0: Радиус.

0: 11-ю строчку сегодня триумфально забирает еще один абсолютный новичок нашего эфира. Молодой, перспективный американец Эдан со своим свежим синглом «Hollow». И парень только зашел в чарты и остановился буквально в одном шаге от заветной десятки лидеров. Очень мощный дебют. Ну а мы на пару минут берем курс на Лондон, чтобы узнать, какие треки сейчас штурмуют авторитетный британский UK Singles Chart. В их топе сегодня на 5-м месте Tame Impala с треком «Дракула».
1: Топ UK Singles Chart.
0: Под номером 4 The Chemical Brothers – «Go». Номер 3 – Майкл Джексон. Вторую строчку сегодня забирает Оливия Родриго – «The Cure». И под номером 1 – Сэм Фендер и Оливия Дин – «Rain Me In». Наше же внимание привлекла сегодня 46-я позиция британского рейтинга. Туда уверенно ворвался шотландский хитмейкер Кельвин Харрис вместе с певицей Джей Зи и их гипнотическим треком «Satisfy». Не переключайся, ведь впереди нас ждет второй час эфира. Высшая десятка лидеров и имя главного победителя. Будет жарко.
1: Топ UK Single Chart.

0: В Беларуси 17 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен на понедельник в Беларуси. Основная причина тому – грозы и сильные дожди. Кроме того, ветер прогнозируется переменных направлений, умеренный, при грозах порывистый, днем местами шквалистое усиление с порывами 15-20 метров в секунду. Что касается температурных показателей, то столбики термометров не прогреются выше 23 градусов, только на востоке страны может дойти до плюс 29. В Беларуси в 2025 году ввели в эксплуатацию более 4,5 миллионов квадратных метров жилья. Примерно треть из них пришлась для состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Минская область лидирует по вводу жилья 1,3 миллиона квадратных метров. Из них с господдержкой 182 тысячи. Напряженность между Арменией и Россией носит искусственный характер. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Он подчеркнул, что отношения между государствами строятся на взаимном уважении. Компания Ford отзывает гигантскую партию внедорожников. В список попали 420 тысяч машин. Основной причиной стал возможный дефект преднатяжителей и ремней безопасности на местах водителя и пассажира спереди. Как пояснили специалисты, это нарушает главную функцию устройства – надежно удерживать человека в случае ДТП, что заметно повышает риск травм. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Таковы были новости, о погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачно с прояснениями. Пройдут дожди ночью в южных и центральных районах. Утром и днем на большей части территории ожидаются сильные дожди, во многих районах грозы. В Бресте ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла. В Минске ночью плюс 14-16, днем 17-19 выше нуля. В Витебске ночью 14-16 со знаком плюса, днем плюс 23-25. В Гродно ночью 15-17 выше нуля, днем 21-23 тепла. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 15-17, днем 24-26 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
4: Главный музыкальный отчет недели на Радиус FM продолжается, и мы официально открываем второй час. У микрофона Кирилл Громов. Прямо сейчас мы заходим на территорию тяжеловесов. Впереди элитная десятка, где каждый клик решает судьбу артистов. Открывает топ-10 сегодня австрийский дуэт «Клан Карусель» с их меланхоличным дипхаусом «Райт».
5: Ты слушаешь?
0: Ты слушаешь топ-чарт?
5: Топ-чарт?
0: Радиус FM.
5: Радиус FM.
0: Десятое.
5: Десятое место.

0: Радиус ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
1: Десятую строчку мы зафиксировали, ну а теперь давай заглянем в стриминг и узнаем, что чаще всего крутят на повторе в наших широтах. Рубрика «Чарт Яндекс.Музыки». Там, на 48-м месте, сейчас вовсю наводит суету сибирский проект Beerwool со своим мощным треком «Валькирия». Это невероятный замес этнических мотивов и жесткого современного баса, который рвет все социальные сети. Давай послушаем, как звучит настоящий сибирский кач.
0: 20 лучших хитов недели.
2: ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.

0: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Это топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: Девятое.
1: Девятое место.

0: это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: На 9-м месте сегодня расположился интернациональный кооператив Алок, Зиба, инди-рокеры Portugal The Man с их солнечной работой Dive Into The Ocean. За прошедшие 7 дней этот трек потерял 3 позиции. Слушатели решили немного опустить парней с небес на землю, но в девятке лидеров они держатся уверенно. Ну а у нас на очереди финальный на сегодня фреш-прогноз, и здесь у нас играет легендарный ветеран электронной сцены Тиесто. Новая работа называется Don't Lose Your Head. Оцениваем громкую новинку и не забываем голосовать за нее на сайте radiusfm.by. Fresh прогноз.

0: вами акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус ФМ.
2: Восьмую строчку нашего топ-чарта забирает еще один громкий дебютант этой недели. Встречайте британского топ-артиста Зейна Малика со своим сольным синглом «Die For Me». Бывший участник One Direction вернулся с очень сильным материалом. Первая неделя в чарте и сразу восьмое место. Шикарный результат для старта. Ну а сейчас пришло время расчехлить наши музыкальные архивы. В эфире «Перемотка». Наш радар настроен на 2009 год, когда рэпер Фло Райда и взрывная Кеша заставляли кружиться всю планету под свой трек «Right Round». Давай вспомним этот безумный энергетический заряд.
1: Перемотка.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: На седьмом месте сегодня обосновался стильный проект Альберт Брайт со своим диким треком Wild. Для Альберта неделя выдалась сложной. Трек потерял две позиции и покинул первую пятерку. Конкуренты оказались чуть шустрее, но этот фирменный саунд все еще с нами в топ-10. Ну а мы оперативно включаем наш глобальный поисковик и смотрим, каким треком чаще всего подносят свои смартфоны жители планеты.

0: Мама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: Реклама. Это ТОП-ЧАРТ Радиус ФМ.
2: Шестую строчку сегодня занимает яркое космическое трио Kung Staffel из Лондона и Mind Enterprise с их диско-треком Galaxy. Перед вами главный взлет недели среди старичков чарта. Парни рванули вверх сразу на 5 позиций и остановились ровно в шаге от заветной пятерки сильнейших. Вот это я понимаю, космическое ускорение. А мы снова запускаем нашу машину времени, и финальная перемотка ждет нас с тобой. Мы переносимся в 2010-й, когда королева эпатажа Леди Гага выпустила свой монументальный поп-шедевр Bedroom. Этот трек принес ей 2 премии Грэмми, а клип стал культовым.
1: Перемотка.

0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
2: Мы официально пересекаем финишную черту и заходим в зону лидеров. Нашу первую пятерку открываем топ-5 сегодня проектом Airbook со своим завораживающим треком Graceland. Прошлую пятницу ребята держали в руках серебро, но сегодня потеряли 3 позиции и спустились на 5 место. Ну а на вершине становится по-настоящему жарко, а теперь наш белорусский формат. Слушаем свежий совместный сингл от Lyric и Das под названием «Адреналин». Наши парни выдали настолько качественный, фирменный и стильный R&B саунд, что он легко конкурирует с западными продюсерами.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: На четвертом месте сегодня остановился мощный интернациональный союз Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Ай. И совместная работа «Ган-Ган-Ган». За прошедшую неделю их трек совершил отличный рывок, поднявшись сразу на 5 позиций вверх по сравнению с прошлым часом. Да, до тройки призеров не хватило совсем чуть-чуть, и перед тем, как мы узнаем имена главных победителей, у нас есть еще один музыкальный подарок от земляков. Встречай минский электронный проект «Parrot of Planets» и гипнотический франкоязычный кавер на культовый трек «Муи Лолита».
0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.

0: слушаешь?
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ?
0: ТОП-ЧАРТ?
1: Радиус ФМ.
0: Радиус ФМ.
2: Вот она, финишная прямая нашего топ-чарта. И почетную бронзовую медаль сегодня забирает Алан Уокер вместе с вокалистками Изабеллой Мелкман и Кэтрин О'Райан со своим атмосферным шедевром «Broken Strings». Внимание, сенсациям! Прошлые абсолютные лидеры нашего чарта сегодня потеряли две позиции и лишились золотой короны. Приветствуем экс-чемпионов на третьем месте и прыгаем в этот звук.
1: Тройка лидеров этой недели.
0: ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
1: Третье.
0: Третье место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро нашего топ-чарта сегодня забирает роскошный дуэт Bebe Rexha Faithless со своим электронным шедевром New Religion. За прошедшую неделю артисты смогли подняться на одну строчку вверх, поменявшись местами с Аланом Уокером. До абсолютного триумфа им не хватило вот совсем немного твоего клика. Кто же стал нашим новым королем? Прежде чем я назову имя победителя, давай быстро зафиксируем всю нашу горячую десятку лидеров. Сегодня ее замыкали клан Карусель с треком Ride.
1: Горячая десятка.
2: Алок, Зиба и Portugal The Man располагались сегодня на 9-м месте с треком Dive Into The Ocean. Под номером 8 Zayn, Die For Me. Альберт Брай сегодня со своим треком Wild на 7-й строчке. Кунг, Стефилес, Лондон, Mind Enterprises с треком Galaxy сегодня под номером 6. На 5-й строчке Airbooks, Graceland. Дэвид Гетта, Тедди Свин с треком «Gone, Gone, Gone» забирают сегодня 4-е место. Замыкая тройку лидеров сегодня Алан Уокер и Изабелла Мелкман «Broken Strings». Под номером 2 Bebe Rexha и Faithless «New Religion». И наш новый номер один – абсолютный чемпион этой недели и главный триумфатор. Корейские суперзвезды группа BTS со своим новым англоязычным синглом «Swim». Трек только появился, кстати, в эфире и сходу совершил безумный прыжок на самую вершину. Это лучший старт недели. Армия фанатов сегодня празднует победу. Золото официально уходит в BTS. На этой мажорной ноте наш музыкальный отчет подошел к концу. С тобой был Кирилл Громов. Заходи на сайт radiusfm.by. Голосуй за своих любимчиков и сам формируй топ следующей пятницы. Живи ярко и слушай только качественный саунд. Это был топ-чарт Radius FM. Всем пока-пока.
3: Первое.
1: Первое место.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 18 часов. Еженедельная информационно-аналитическая программа «Подробности». О важном в деталях. Для слушателей старше 16 лет.
1: 5 июня президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочим визитом посетил город Гродно. Визит главы государства приурочен к двум значимым событиям – торжественному открытию юбилейного 15-го республиканского фестиваля национальных культур и вводу в эксплуатацию нового крупного объекта здравоохранения. Вы слушаете подробности в студии Елена Орлова. Далее детали. В эти дни в Гродно проходит 15-й республиканский фестиваль национальных культур. В масштабном мероприятии принимают участие 800 представителей 42 национальностей. Программа включает более 100 различных событий, которые проходят в историческом центре города и на территории Августовского канала. Ожидается, что общее число посетителей превысит 280 тысяч человек. Глава государства принял участие в торжественной церемонии открытия этого форума.
2: Наш фестиваль мы создавали как традиционный. Традицию нашу, суверенные белорусы. Я часто говорю, если вы хотите быть суверенными, независимыми, надо иметь свои традиции. Вот это одна из традиций, которую мы создавали. И в самом первом фестивале, многие это помнят, участвовали всего 11 национальностей, а сегодня их около 50.
1: Беларусь готова к цивилизованному диалогу с западными соседями. Об этом президент Беларуси также заявил в пятницу на церемонии открытия 15-го республиканского фестиваля национальных культур в Гродно. Белорусский лидер отметил, что фестиваль национальных культур создавался как традиция суверенной Беларуси. Нынешний праздник является юбилейным и посвящен 30-летней истории и традициям форума. Белорусы ни с кем не собираются воевать, только дружба. Об этом президент Беларуси также заявил в пятницу на церемонии открытия 15-го республиканского фестиваля национальных культур в Гродно.
2: Я хочу, чтобы поляки, литовцы, другие украинцы меня услышали. Мы не хотим воевать с ними, хотя мы всегда полны решимости вас защитить. Я хочу, чтобы строители строили, а не держали пулемет или автомат в руках. Поэтому не верьте никому, что мы хотим какой-то войны. Мы никакой войны не начинали. Мы не были никакими соагрессорами. Пройдет время, я когда-нибудь вам расскажу, как все начиналось. Мы не хотим этого.
1: Вы слушали программу «Подробности». В студии была Елена Орлова. Прямо сейчас о погоде на завтра.
0: Каждое воскресенье в 6 вечера на Радиус ФМ. Подробности о важном в деталях.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
10: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачно с прояснениями. Пройдут дожди ночью в южных и центральных районах. Утром и днем на большей части территории ожидаются сильные дожди, во многих районах грозы. В Бресте ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла. В Минске ночью плюс 14-16, днем 17-19 выше нуля. В Витебске ночью 14-16 со знаком плюс, днем плюс 23-25. В Гродно ночью 15-17 выше нуля, днем 21-23 тепла. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 15-17, днем 24-26 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
3: Партнер прогноза погоды Белбетфест.
11: Эмоции ярче, лето жарче.
12: Встречаемся 13 июня на Белбетфест.
11: Тебя ждут вкусная еда, море развлечений, две сцены с насыщенной программой. И все это в фестивальном формате билетов от 25 рублей.
13: Организатор ООО «Музыкальная медиакомпания». Телефон МТС 994-2266. Живой звук 16+.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветрам.

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачно с прояснениями. Пройдут дожди ночью в южных и центральных районах. Утром и днем на большей части территории ожидаются сильные дожди, во многих районах грозы. В Бресте ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла. В Минске ночью плюс 14-16, днем 17-19 выше нуля. В Витебске ночью 14-16 со знаком плюс, днем плюс 23-25. В Гродно ночью 15-17 выше нуля, днем 21-23 тепла. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 15-17, днем 24-26 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

0: Свежий трек.
1: Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: линейки 3 единицы.
1: Реклама.
2: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
1: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки.
2: И помни.

0: Беларуси 19 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается облачно с прояснениями. Пройдут дожди ночью в южных и центральных районах. Утром и днем на большей части территории ожидаются сильные дожди, во многих районах грозы. В Бресте ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла. В Минске ночью плюс 14-16, днем 17-19 выше нуля. В Витебске ночью 14-16 со знаком плюс, днем плюс 23-25. В Гродно ночью 15-17 выше нуля, днем 21-23 тепла. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 15-17, днем 24-26 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радио СФМ. А также

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Бибарекса и Фейтлесс.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 20 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачно с прояснениями. Пройдут дожди ночью в южных и центральных районах. Утром и днем на большей части территории ожидаются сильные дожди, во многих районах грозы. В Бресте ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла. В Минске ночью плюс 14-16, днем 17-19 выше нуля. В Витебске ночью 14-16 со знаком плюса, днем плюс 23-25. В Гродно ночью 15-17 выше нуля, днем 21-23 тепла. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 15-17, днем 24-26 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В Беларуси 21 час. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается облачно с прояснениями. Пройдут дожди ночью в южных и центральных районах. Утром и днем на большей части территории ожидаются сильные дожди, во многих районах грозы. В Бресте ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла. В Минске ночью плюс 14-16, днем 17-19 выше нуля. В Витебске ночью 14-16 со знаком плюс, днем плюс 23-25. В Гродно ночью 15-17 выше нуля, днем 21-23 тепла. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 15-17, днем 24-26 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори: я слушаю Радиус FM.

0: Реклама. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.
1: Пен.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй. В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд. Выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
3: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном. Ты крути, крути, гуся, реально.
1: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
4: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Алан Уокер и Изабелла Мелкман. Broken Strings. Под номером 2 располагались Биби Рекса и Faithless New Religion. А вот первое место досталось красавчикам BTS с треком Swim. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Клиент.бай, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
6: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
5: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
7: Ты крути, крути, гуся. С Макслайном ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
7: С Макслайном.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.
8: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Беларуси 22 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачно с прояснениями. Пройдут дожди ночью в южных и центральных районах. Утром и днем на большей части территории ожидаются сильные дожди, во многих районах грозы. В Бресте ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла. В Минске ночью плюс 14-16, днем 17-19 выше нуля. В Витебске ночью 14-16 со знаком плюс, днем плюс 23-25. В Гродно ночью 15-17 выше нуля, днем 21-23 тепла. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 15-17, днем 24-26 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Это «Радиус ФМ». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки.
1: Звук поставь.

0: Дома.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Алиса, включи топовую музыку.
2: Извини, но нет.
1: Чего нет?
2: Подписки.
1: А что можно слушать бесплатно?
2: Радиус FM.
1: Алиса?
2: Уже включаю.
3: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ» – заряжающие треки. «Радиус ФМ» – модная музыка. «Радиус ФМ» – горячие новинки. «Радиус ФМ» – музыка днем и ночью. «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Call the doctor.

0: Реклама. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенда.
1: Ленточка, телефон 214. Улучшение прибыли не разыграно, связано с риском получения убытков.
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем. Ничего. Вы его не нашли. Он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов. Они учатся жить.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается облачно с прояснениями. Пройдут дожди ночью в южных и центральных районах. Утром и днем на большей части территории ожидаются сильные дожди, во многих районах грозы. В Бресте ночью плюс 12-14, днем 21-23 тепла. В Минске ночью плюс 14-16, днем 17-19 выше нуля. В Витебске ночью 14-16 со знаком плюса, днем плюс 23-25. В Гродно ночью 15-17 выше нуля, днем 21-23 тепла. В Могилеве и Гомеле ночью плюс 15-17, днем 24-26 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: рекламы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время

0: бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем. Ничего. Вы его не нашли. Он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов. Они учатся жить.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Потеря прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфлайном.
2: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
3: Тут есть.
2: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкаст».

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Радиус FM. Волна.

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Утром и днем на большей части территории ожидаются сильные дожди, во многих районах грозы. В Минске днем плюс 17-19, в Бресте и Гродно 21-23 тепла, в Витебске плюс 23-25, в Могилеве и Гомеле днем 24-26, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Утром и днем на большей части территории ожидаются сильные дожди, во многих районах грозы. В Минске днем плюс 17-19, в Бресте и Гродно 21-23 тепла, в Витебске плюс 23-25, в Могилеве и Гомеле днем 24-26, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Бенга, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Радиус FM.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
3: Is someone listening?

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси сегодня ожидается облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Утром и днем на большей части территории ожидаются сильные дожди, во многих районах грозы. В Минске днем плюс 17-19, в Бресте и Гродно 21-23 тепла, в Витебске плюс 23-25, в Могилеве и Гомеле днем 24-26, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Наше.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Сердце на куске.

0: В Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Утром и днем на большей части территории ожидаются сильные дожди, во многих районах грозы. В Минске днем плюс 17-19, в Бресте и Гродно 21-23 тепла, в Витебске плюс 23-25, в Могилеве и Гомеле днем 24-26 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.